0: does it all mean?
1: Поехали, погода, небо, зима.
2: Regelo fin, im Sieb, Lodden.